0: она позвонит.
1: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

иногда может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя.

там навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 6 часов.
1: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Огонь и ирония вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

от реки ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и каска, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы. Или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее

0: Почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – готовность номер один. Стилист Анита Глосс перечислила 4 самые модные покупки на эту осень. В первую очередь эксперт посоветовала приобрести платье «Макси» в горох. Оно будет удачно смотреться с грубой обувью и с трикотажем. Помимо этого, Анита обратила внимание на приталенный жакет. Это настоящая находка с идеальной посадкой, которая мгновенно собирает и делает дороже любой образ. Таким образом, гардеробный пазл складывается, остается лишь дождаться первых прохладных дней, чтобы все это выгулять, подчеркнула стилист. Кроме того, эксперт посоветовала обязательно подобрать себе на грядущую осень идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою жизнь ярких и стильных аксессуаров. В магазине шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» стартовала акция на платья, скидки на них до 50%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Платья на каждый день для отдыха и для особых случаев. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кто там? Лето?
1: Лето!
0: Местное радио.
2: Открой свою дверь в лето.
3: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
3: С нами навстречу лету.
4: На 101,5.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Компани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Какой сегодня день?
10: Лето!
9: Море музыки и света
10: на местном радио.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Айда ярмарка медовая. Каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: с ней.
1: А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: душа любовью одарила на века.
1: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту...
2: Реклама на местном радио.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
5: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Тыком сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и...

0: Деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
0: Где мои снасти?
2: Забота о рыбацком снаряжении превыше всего. Срок лески, например, можно продлить, регулярно смазывая ее глицерином. Вы не забываете о таком методе. А вот еще один. Избавиться от петель на леске можно вот так. Размотайте леску вдоль уреза водоема или на мокром поле. Отойдите на 50-60 метров и, слегка сжав влажной тряпкой леску у нижнего кольца, начните медленно подматывать. Главное в нашем деле – выдержка.
0: Не клюет.
2: Если ваша любимая блесна потускнела, а под рукой совсем ничего не оказалось, то можно вернуть ей былой блеск, потерев пеплом от сигареты. Не забудьте только вымыть руки после курения. Рыбы терпеть не могут никотин. Да и многие окружающие тоже не любят табачного дыма. Не забывайте и об этом.
0: Хороша уха.
2: Существует масса самых разных рецептов приготовления ухи. Так, на севере варят уху молочную. В кипящее молоко кладут соль, очищенную мелкую рыбу и масло. Пришел этот рецепт на русский север из Финляндии. В стране Тысячи озер готовят уху несколько иначе. Сначала в воде варят луковицу и морковь, которую после вынимают. В бульон также добавляется перец и соль по вкусу. После добавляется немного картофеля, наливается молоко и кладется красная рыба. Информация о пропорциях молока и воды встречается довольно расхожая, но чаще всего говорят о пропорциях один к одному. Так что тут есть место для творчества, приятного аппетита и клевого настроения.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

глядя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: тебя.
1: Реклама на местном радио.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Одежда на подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В следующем году россиян ждут 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя намечена на конец февраля. Согласно проекту Минтруда, трехдневные рабочие недели запланированы на февраль и ноябрь. Четырехдневные – на мартовские, майские, июньские праздники и на конец декабря. Также в 2027 году ожидается одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Жители предупреждают о новой вспышке активности клещей. Очередной всплеск прогнозируют на конец августа, начало сентября. По словам экспертов, летняя жара создает ложное ощущение, что сезон клещей подходит к концу. Однако в конце августа возможен новый пик активности насекомых, особенно в период грибного сезона. Клещи могут переносить не только вирус клещевого энцефалита, но и возбудителей боррелиоза и других вирусов. Один клещ способен быть носителем сразу нескольких инфекций. В случае обнаружения на себе клеща нужно аккуратно извлечь его с помощью пинцета или специального приспособления, продезинфицировать место укуса и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. В Костомукше предложили создать круглогодичный детский лагерь. Подобную идею власти обсуждали еще в 2022 году и сейчас решили к ней вернуться. Куратор округа Лариса Подсадник подчеркнула, что на ее встречах с родителями, педагогами, общественностью, молодежью Костомукше тема круглогодичного детского отдыха звучит постоянно. В Костомукше сейчас активно развивают инфраструктуру спорта, в том числе детского. Это потребует и создания условий для комфортного размещения юных спортсменов, их родителей, тренеров. Детский центр может стать частью спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Ряд предложений по размещению центра прозвучали уже на недавнем заседании правительства. Их вскоре рассмотрят. На эту работу специалистам отвели 2 месяца. На новой набережной стало светло. На берегу озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы на набережной были установлены опоры освещения. Между ними смонтировали световую гирлянду. Накануне ее включили и на пешеходных дорожках. В темное время суток теперь будет светло. Тем временем в направлении территории массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира продолжается устройство деревянного настила. Власти рассчитывают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной и привлекательной для жителей и гостей города. Правительство утвердило обновленные правила перевозки групп детей. В новом документе закреплены понятия «инструктор-проводник» и «экскурсовод-гид». Если в группе более 20 детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. При использовании 3 и более автобусов с поездкой дольше 12 часов обязательно присутствие медработника. Ночные поездки с 23:00 до 6 утра разрешены только в исключительных случаях, до вокзалов или аэропортов, при задержках пути или по решению региональных властей. Постановление будет действовать до 2032 года. Жители города могут поддержать участкового из Костомукши. В республике стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». Костомукшу представляет старший участковый уполномоченный полиции майор Цирен Айтаевич Эридженов. Он служит в органах внутренних дел с 2013 года, а в должности участкового с 2017. Цирен Эридженов работает на участке номер 2 в его ведении улицы Ленина, Парковая, Первомайская и Интернациональная. За время службы Цирен Эридженов был отмечен медалью МВД России за отличие в службе 3-й степени и почетной грамотой МВД России, а также неоднократно поощрялся руководством. Добавлю, что конкурс пройдет в несколько этапов. С 11 по 20 августа муниципальные этапы. Жители могут проголосовать за участкового на официальном сайте МВД. Победитель представит город на республиканском уровне. Далее новости Каливальского района. Социальный контракт помог выпускнице вуза найти работу. Александра Картунин в 2025 году окончила ПТРГУ и в августе обратилась в Каливальское отделение Центра социальной работы для получения господдержки на основании социального контракта по поиску работы. В сентябре прошлого года Александра заключила социальный контракт и трудоустроилась в Каливальскую школу на должность воспитателя, где трудится и сегодня. Администрация Каливайского района уведомляет жителей о том, что с 12 августа на территории района включат уличное освещение. Это традиционно связано с уменьшением светового дня. Дом детского творчества приглашает юных жителей поселка Каливала присоединиться к занятиям в новом учебном году. Опытные педагоги помогут каждому ребенку найти свое призвание и раскрыть таланты в комфорте.

0: комфортной и творческой обстановке. В Доме творчества есть занятия по рисованию песком, работе с фоамираном, создание любимых игрушек из фетра. Кроме того, ребята познакомятся с основами творческих профессий – журналистики, редакторского дела, фотографии и видеографии. Также в программе есть конструирование, моделирование, шитье. Полный список объединений опубликован в официальной группе Дома творчества ВКонтакте. Прием заявлений от родителей только в письменном виде в рабочее время. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. А возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачный день, слабый дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, плюс 10, плюс 17 градусов, ветер ожидается северо-западный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Костомукше будет высоким. В поселке Колевало сегодня пасмурный день, слабый дождь, до 15 градусов прогреется воздух, ветер северный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Колевале будет переменная облачность, без осадков, плюс 11, плюс 17 градусов, ветер северный, северо-западный, порывами до 9 метров в секунду, высокое атмосферное давление. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры, отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове», шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Пановой.
4: Привет всем сладкоежкам и любителям отмечать вместе со мной каждый прекрасный день. Друзья, моя музыкальная кухня работает на полную мощность, так что скорее проходите. Будем веселиться, угощаться, друзья, и на злопогоде праздновать все подряд.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Если в вашей жизни срочно не хватает праздника, ну или вы просто хотите передать привет важному для вас человеку, самое время, друзья, действовать. Наш студийный номер прежний 911-402-2040.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Ну и начну праздничный марафон с тех, кто сегодня официально, кстати, имеет право не мыть за собой посуду и принимать подарки. Владимиров Кирилл, ловите поздравления с днем рождения, Кирилл, и пожелания, чтобы этот год принес вам новые, Кирилл, перспективы, вагон вдохновения. Я желаю вам, Кирилл, чтобы каждый день дарил поводы для улыбки.

0: сердце мое пламенное.
1: Друзья, этим по эфиру дальше и продолжаем праздновать вместе разные красивые события. Ну вот, например, день варенья зубов Александра. Саша, ловите скорее пожелания железной выдержки, крепкого здоровья и легкой судьбы.

0: Радио Десерт всегда подается
1: в... Музыкальный комплимент подам на этот раз Матвиенко Виталий. Пожелаю вам, Виталий, чтобы ваша жизнь состояла исключительно, Виталий, из радостных событий, встреч, путешествий. Большой удачи, Виталий. А еще классного вам сегодня праздника и лучших подарков.

Ну что, двигаемся дальше по аппетитному списку. Свой день рождения отмечает сегодня, друзья, Инасонов Антон. Антон, позвольте вас поздравить и пожелать вам крепкого, Антон, здоровья, грандиозных успехов, Антон, больших вам побед. И пусть в жизни все складывается очень легко.

цветов Дениса сегодня тоже задувает свечи на праздничном торте. С днем рождения вас, Дениса. Ловите пожелания легких жизненных дорог, уважаемый именинник. Пусть судьба радует вас, Денис, яркими моментами и финансовым достатком.

0: что говорят астрологи?
1: А они говорят, что люди, рожденные сегодня, практичны, рациональны, напористы и находчивы. Они умеют анализировать ситуацию и самостоятельно приходят к правильным выводам и решениям. Их волевой характер, целеустремленность и решительность помогают им добиваться цели. Их не пугают преграды. Они встречают их с оптимизмом и никогда не отступают перед лицом трудностей. Это остроумные, образованные личности. Именинники этого дня радуются жизни и проявляют интерес ко всему.

обходишь букеты, что брошены к твоим ногам так небрежно. Ты не веришь в любовь, но тем, кто в нее верит, ты даешь надежду, вытесняя из моего сердца всех, кто грелся в нем прежде.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Ай да ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Все радиодесерты поданы. Угощать друзья лучшим настроением буду уже завтра. Я Ирина Панова. Пока.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».

0: них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии атомов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. Джетур Т1 стал популярнее более крупного Т2. В первом полугодии дилеры продали 4500 экземпляров первой модели и чуть больше 1000 второй. Т1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. Т2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Deepal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Deepal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
7: И море отличной музыки. Включай

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда

0: Программа на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Я спокойна, я жду отпуск.
4: А лето уже с тобой.
5: Лето твоей свободы.
4: На местном радио.

0: Красном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 520-09. Ситилинк 520-09.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В следующем году россиян ждут 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя намечена на конец февраля. Согласно проекту Минтруда, 3-дневные рабочие недели запланированы на февраль и ноябрь. 4-дневные на мартовские, майские, июньские праздники и на конец декабря. Также в 2027 году ожидается 1 шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Жители предупреждают о новой вспышке активности клещей. Очередной всплеск прогнозируют на конец августа, начало сентября. По словам экспертов, летняя жара создает ложное ощущение, что сезон клещей подходит к концу.

0: что на ее встречах с родителями, педагогами, общественностью, молодежью Костомукши тема круглогодичного детского отдыха звучит постоянно. В Костомукши сейчас активно развивают инфраструктуру спорта, в том числе детского. Это потребует и создания условий для комфортного размещения юных спортсменов, их родителей, тренеров. Детский центр может стать частью спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Ряд предложений по размещению центра прозвучали уже на недавнем заседании правительства. Их вскоре рассмотрят. На эту работу специалистам отвели 2 месяца. На новой набережной стало светло. На берегу озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы на набережной были установлены опоры освещения. Между ними смонтировали световую гирлянду. Накануне ее включили и на пешеходных дорожках. В темное время суток теперь будет светло. Тем временем в направлении территории массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира продолжается устройство деревянного настила. Власти рассчитывают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной и привлекательной для жителей и гостей города. Правительство утвердило обновленные правила перевозки групп детей. В новом документе закреплены понятия «инструктор-проводник» и «экскурсовод-гид». Если в группе более 20 детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. При использовании 3 и более автобусов с поездкой дольше 12 часов обязательно присутствие медработника. Ночные поездки с 23.00 до 6 утра разрешены только в исключительных случаях, до вокзалов или аэропортов, при задержках пути или по решению региональных властей. Постановление будет действовать до 2032 года. Жители города могут поддержать участкового из Костомукши. В республике стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». Костомукшу представляет старший участковый уполномоченный полиции майор Цирен Айтаевич Эрдженов. Он служит в органах внутренних дел с 2013 года, а в должности участкового с 2017. Цирен Эрдженов работает на участке номер 2 в его ведении улицы Ленина, Парковая, Первомайская и Интернациональная. За время службы Цирен Эрдженов был отмечен медалью МВД России за отличие в службе 3-й степени и почетной грамотой МВД России, а также неоднократно поощрялся руководством. Добавлю, что конкурс пройдет в несколько этапов. С 11 по 20 августа муниципальные этапы. Жители могут проголосовать за участкового на официальном сайте МВД. Победитель представит город на республиканском уровне. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки, проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5-10-50 и 5-10-46. А возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукши облачный день, слабый дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукши будет переменная облачность, без осадков, плюс 10, плюс 17 градусов, ветер ожидается северо-западный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Костомукши будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике

0: Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукше. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

волосы пахнут, ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: Иначе.
1: Реклама на местном радио.
2: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весь город на одной волне.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, IP-34-103-300-232.
3: Ай да ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Подвенец на колесах». Американская невеста Сэмми Хилтон прославилась из-за необычной обуви на свадьбе. Видео с торжества уже вовсю гуляет по интернету. Девушка появилась на церемонии бракосочетания в белом макси-платье. При этом, когда невеста шла между гостями к жениху, она вдруг приподняла подол и неожиданно покатилась на надетых ею роликовых кроссовках. В подписи к видео Сэмми пояснила, что познакомилась с супругом 19 лет назад у магазина, в котором они вместе работали. В тот момент она также прокатилась перед ним в той же обуви. Впервые он увидел меня, когда я проезжала в этих кроссах через парковку к зданию. Он подумал, что я самая крутая девчонка на свете, вспоминала девушка. Ролик набрал уже под 1 000 000 просмотров. Позднее у невесты взял интервью даже журнал People. А на городские улицы тем временем возвращается давно забытый обувной тренд. Он был на пике в 90-х. Речь о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, который в прошлом просто обожала актриса Дженнифер Энистон и другие звезды. Эти кеды изначально появились в начале прошлого века как обувь для тенниса, а сейчас они буквально заполонили соцсети и стали частью стрит-стайл-образов в рамках всплеска интереса к эстетике 90-х. Стилисты советуют сочетать эти кеды как с повседневными вещами, например, с джинсами и джемперами, так и с праздничными образами, в том числе яркими юбками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104

0: реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
4: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Попался на крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Реклама на местном радио.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В следующем году россиян ждут 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя намечена на конец февраля. Согласно проекту Минтруда, 3-дневные рабочие недели запланированы на февраль и ноябрь. 4-дневные на мартовские, майские, июньские праздники и на конец декабря. Также в 2027 году ожидается 1 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Жители предупреждают о новой вспышке активности клещей. Очередной всплеск прогнозируют на конец августа, начало сентября. По словам экспертов, летняя жара создает ложное ощущение, что сезон клещей подходит к концу. Однако в конце августа возможен новый пик активности насекомых, особенно в период грибного сезона. Клещи могут переносить не только вирус клещевого энцефалита, но и возбудителей боррелиоза и других вирусов. Один клещ способен быть носителем сразу нескольких инфекций. В случае обнаружения на себе клеща нужно аккуратно извлечь его с помощью пинцета или специального приспособления, продезинфицировать место укуса и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. В Костомукше предложили создать круглогодичный детский лагерь. Подобную идею власти обсуждали еще в 2022 году и сейчас решили к ней вернуться. Куратор округа Лариса Подсадник подчеркнула, что на ее встречах с родителями, педагогами, общественностью, молодежью Костомукше тема круглогодичного детского отдыха звучит постоянно. В Костомукше сейчас активно развивают инфраструктуру спорта, в том числе детского. Это потребует и создания условий для комфортного размещения юных спортсменов, их родителей, тренеров. Детский центр может стать частью спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Ряд предложений по размещению центра прозвучали уже на недавнем заседании правительства. Их вскоре рассмотрят. На эту работу специалистам отвели 2 месяца. На новой набережной стало светло. На берегу озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы на набережной были установлены

0: гид. Если в группе более 20 детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. При использовании трех и более автобусов с поездкой дольше 12 часов обязательно присутствие медработника. Ночные поездки с 23:00 до 6 утра разрешены только в исключительных случаях, до вокзалов или аэропортов, при задержках пути или по решению региональных властей. Постановление будет действовать до 2032 года. Жители города могут поддержать участкового из Костомукши. В республике стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». Костомукшу представляет старший участковый уполномоченный полиции майор Цирен Айтаевич Эридженов. Он служит в органах внутренних дел с 2013 года, а в должности участкового с 2017. Цирен Эридженов работает на участке номер 2 в его ведении улицы Ленина, Парковая, Первомайская и Интернациональная. За время службы Цирен Эридженов был отмечен медалью МВД России за отличие в службе третьей степени и почетной грамотой МВД России, а также неоднократно поощрялся руководством. Добавлю, что конкурс пройдет в несколько этапов. С 11 по 20 августа муниципальные этапы. Жители могут проголосовать за участкового на официальном сайте МВД. Победитель представит город на республиканском уровне. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. А возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачный день, слабый дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, плюс 10, плюс 17 градусов, ветер ожидается северо-западный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: На местном радио.
3: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
4: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
5: Все в силе.
4: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
5: Я ж говорю, все в силе.
6: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: Легкого продолжения дня всем настроенным на 104, друзья. Непогода потихонечку, кажется, отступает, как рабочие заботы. Впереди нас ждет неспешный вечер и долгожданный отдых. Пожалуй, лишь музыки, теплой беседы не хватает в приятностях этого вечера. Давайте это упущение в ближайший час с удовольствием исправим. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Это «Еще не вечер». Всем здравствуйте.

наших партнеров. Будут куриные крылышки, целая ведерко от Папы Ромы и аппетитный подарок от Суши Биг ждет кого-то из вас. Наши контакты вам понадобятся. Записывайте, надеюсь, они у вас уже в телефонной книжке. 37027, наш эфирный номер и телефон для смс и посланий в МАКС 911-402-2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте.

0: Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Быть собой, работать в команде. Именно под таким девизом прошел выходные первый труслет молодежи карельского Акатыша. Более 30 участников провели два продуктивных дня на живописном берегу Карельского озера. На слете ребят участников объединили в 4 команды. В таком составе им предстояло организовать лагерь и активничать в насыщенной программе, которую для них подготовили организаторы из молодежного актива комбината. Среди активностей были мастер-классы, мозговой штурм, спортивные задания и творческие. Каждый этап приносил баллы в копилку команды. Так вот, по итогам всех испытаний победила команда «Бомберы». За победу молодые люди получили сертификаты и корпоративные сувениры. Но организаторы при этом не оставили без поощрения и других участников слета. Завершили первый день вечерней программой «У костра». Второй же день прошел в живом общении без галстуков. Специальному гостю труслета, начальнику энергоуправления Александру Левкину, было чем поделиться с ребятами в неформальной обстановке. Он рассказал молодежи о своем профессиональном пути и ответил на вопросы, которые волновали участников слета. Организаторы провели большую подготовку, чтобы это событие состоялось. Ребята из актива ожидают, что первый турслет молодежи карельского Акатыша станет в дальнейшем доброй традицией.

0: сильное звено.
1: Сегодня в рубрике будет о лучшей идее по итогам июля, принятой в рамках программы «Фабрика идей» на Карельском Акатыше. Ведущий специалист сварочного производства управления ремонтов комбината Сергей Аксючиц придумал, как восстановить узел экскаватора и в итоге сэкономить более 8,5 миллионов рублей. Дело в том, что на импортном экскаваторе произошел аварийный обрыв крепежного уха стрелы, закупка оригинального узла была невозможна из-за санкций, а установка дорогостоящих рыночных аналогов несла риски. Тогда Сергей совместно с коллегами из таком разработал технологию восстановления этого узла. Ремонт выполнили непосредственно в условиях цеха за 2 недели. Экономический эффект этой реализованной идеи превысил 8,5 миллионов рублей. На комбинате подчеркивают, что именно такая проактивность помогает предприятию держать удар в сложившейся непростой экономической ситуации. А сотрудникам напоминают, что участвовать в фабрике идей может каждый работник Карельского Акатыша.

0: позитивные новости со всего света.
1: На самом деле, друзья, новости совсем близко и совсем рядом. Дело в том, что в Карелии хотят запустить авиарейсы в Архангельск и Нижний Новгород. Эту возможность обсуждали на недавней встрече по развитию авиасообщения в республике. В дискуссии принимали участие представители власти, Росавиации, а также общественники. Напомню, что сегодня из аэропорта Петрозаводск на прямых рейсах можно добраться до Республики Беларусь, а также до 9 российских регионов. Прямые самолеты сейчас летают в Москву, в Калининград, Минводы, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Калу, Сочи, Мурманск и Самару. И все это напрямую из Петрозаводска. Расширять авианаправления в регионах позволяют в том числе федеральные субсидии. Далее власти планируют прорабатывать с регионом субсидию в размере 25%, чтобы снижать затраты из бюджета Карелии. А при запуске новых авианаправлений в первую очередь власти говорят о том, что учитывают мнение жителей региона. И вот на ближайшую перспективу формируется более расширенная полетная программа. Она может затронуть Архангельск и Нижний Новгород. По словам властей, этого очень ждут жители нашего региона.

0: Свободное время.
1: Бывшая деревня Поньга-Губа стала в выходные новой аутентичной локацией на фестивале «Круги на воде». До места событий гостей доставляли в этом году необычным образом на лодках по озеру. Там, где когда-то кипела жизнь, организаторы постарались возродить фрагменты культуры и быта карел. Интерактивные площадки фестиваля погружали в традиции. Гости учились говорить на карельском языке, играть на кантеле, знакомились с генеалогией. Мастера же тем временем делились знаниями о приготовлении чая, заготовке банных веников, плетении сетей и корзин, рассказывали о карельских костюме. При этом в мужском углу все желающие фестиваля «Круги на воде» познавали ремесло изготовления деревянной посуды, а в женском круге учились чесать шерсть. На главной поляне тем временем пели песни, танцевали, заводили кругу и традиционно уже угощали в этот день гостей праздника ухой из озерной рыбы, приготовленной на костре, а также калитками, пирожками, кашей и фирменным чаем. Добавлю, что праздник собрал более 200 участников. Этнофестиваль «Круги на воде» удалось реализовать в рамках грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь».

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья мои, дело все ближе к ужину, и мозг все чаще посылает нам сигналы, а также вопросы о том, чем же сытным и аппетитным мы порадуем себя сегодня. Сразу скажу, изменять традициям не будем, и начнем мы череду розыгрышей в эфире с вкуснейших крылышек от Папы Ромы. Именно они сегодня будут, целое ведерко крылышек будет на кону в нашем розыгрыше. Ну и формат, в общем-то, прежний, для новичков готова на подробностях напомнить. Мы берем один свеженький хит из нашего еженедельного чарта «Крутой кипяток», в этом хите. Сегодня вновь поджарим мы одно единственное слово. Ваша цель – узнать, какое же слово мы от вас скрыли и какое слово покрылось жареной корочкой во фрагменте этого хита, который буквально через секунду вы, друзья, услышите. Далее нам на мобильный номер +7 900 911 402 2040 вы, друзья, скидываете свои версии по поводу того, какое же слово сегодня спрятано в популярном треке. И автор первого верного ответа сегодня уходит с порцией овации, конечно же, с порцией крылышек куриных, за которыми, собственно, и шел к нам в эфир. Все просто, друзья, фрагмент у нас, очередное задание готово. Давайте его внимательно послушаем.

Вот такое вот задание, друзья, такой вот хит. Буквально месяц, чуть больше он у нас в чарте «Крутой кипяток», но я думаю, что он у вас на слуху. Этот хит летний, свеженький. Дерзайте, предполагайте, какое же слово мы сегодня зажарили. 911-402-2040.

Друзья, ну а кому сегодня Папа Рома покажет целое ведерко крылышек, и кому они достанутся, мы выясним прямо сейчас. Напомню, что наш конкурс сейчас в разгаре. Чтобы заполучить эти самые крылышки, вам необходимо было угадать, какое же слово мы сегодня поджарили на гриле в одном горячем хите. Давайте еще раз послушаем задание на сегодня.

0: Да, друзья, чем дальше от понедельника, тем сложнее задание. Чуть больше времени вам требовалось сегодня, чтобы угадать, какое же слово мы от вас скрыли, но тем не менее вы справились, и это, конечно же, радует. Сейчас выясним все детали. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Мария.
0: Мария, очень приятно. Мария, итак, ваша версия, какое же слово мы скрыли сегодня в горячем хите?
1: Слово «время».
0: Слово «время». Давайте проверим вашу версию.

0: Мария, конечно же, речь о времени, хотя было довольно-таки невнятно это все сказано, но тем не менее вы с заданием справились. Мария, ну раз уж мы тут о лете, о времени, как ваше лето прошло? Понятно, что рано еще, наверное, подводить итоги, еще 12 августа на календаре, может что-то еще такое жаркое и горячее случится с нами, в приятном смысле. Но вот в целом, как вы оцениваете уходящее от нас лето?
1: Ой, чудесное, чудесное лето. В прошлом году, конечно, было жарче, но еще рассчитываем, вдруг август подарит чего-то хорошее нам.
0: Вам удалось этим летом куда-то сгонять, куда-то съездить, где-то погреть косточки?
1: Нет, у меня осеннее лето будет.
0: Вы ждете бархатный сезон, то самое любимое, когда продлевается, да, вот это вот приятное ощущение.
1: Да.
0: Ну что ж, Мария, отдых еще впереди, можем за вас только порадоваться и, конечно же, порадоваться сегодняшнему ужину. Куриные крылышки, это попробуем и ваши, оставайтесь на связи, все расскажу.

0: Еще кусочек.
1: О да, друзья, какой же классный ужин, согласитесь, без крутого десерта. И как раз в этом, в последнем десерте, нам готовы помочь сегодня кафе «Суши Биг». И на кону сегодня очень кстати от них будет жженый чизкейк «Сан-Себастьян». Вкус фисташка у нас сегодня на кону. Он и сытный, и аппетитный, и очень-очень приятный для всех сладкоежек и любителей чизкейков. Именно этот приз мы сегодня разыграем. Ну а чтобы его заполучить, вам, друзья, придется немножечко постараться. Напомню вам о формате нашего конкурса. Мы сегодня вновь будем проходиться по гастрономическим событиям недавнего прошлого. Если быть конкретным, то по гастрономическим рекордам. Я вам вновь расскажу о парочке вкусных рекордов недавнего прошлого. Мы сегодня вновь нырнем с вами, благодаря этим событиям, в определенный год на человека. Но какой именно год, этот момент останется тайной. Это будете угадывать вы, друзья мои. Разумеется, не без моей помощи. У меня для вас будет сегодня пара гастрономических подсказок и одна подсказка музыкальная. Так вот, ваша задача все это выслушать, всю мою информацию, и для себя четко определить, о каком же времени идет речь сегодня. Итак, приступим, друзья. В тот год, в который мы с вами сегодня окунемся, шеф-повар из Кении по имени Малиха готовила без перерыва 75 часов. Она сменила за это время 400 рецептов, и в итоге всю еду, которую она приготовила, передали в детские дома. В Японии тем временем местный кулинар по имени Хироси Курода вручную вытянул и сварил цельную яичную лапшу. Длина этой лапши оказалась 182 метра, даже чуть больше. Вот такие вот кулинарные события происходили в тот самый год, и в этом же году в нашей стране вышел хит, который, ну, буквально никого, наверное, не оставил равнодушными. Особенно дети очень ярко и бодро под него подтанцовывали, ему подпевали. Кусочек этого хита мы прямо сейчас с вами услышим. Внимание!

0: Самую бодрую часть этого хита мы немножечко упустили, но я думаю, что после этих звуков вы догадались все-таки, о каком хите идет речь. Ну, а я вас спрошу вовсе не о песне, я вас спрошу, друзья, о том, в каком же году все это происходило и в каком году этот хит в том числе вышел. Итак, 4 цифры. Мы ждем от вас год, в который все это происходило. На номер 911-402-2040 скидывайте свои версии, в каком же году все эти события произошли.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12015-00-4017. ННН 100-401-196-92.
5: Реклама на местном радио.
6: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
7: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
6: Внимание, правильный ответ.
8: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
9: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
6: Вот это Ситилинк!
10: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
11: Ждали? Время пришло. Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
12: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Но мы, друзья, никуда не потерялись. Мы возвращаемся к нашему вкусному десерту от Суши Биг, который у нас сегодня на кону. Напомню, что жженый чизкейк Сан-Себастьян со вкусом фисташки мы сегодня разыгрывали в эфире от нас и от Суши Биг. И отдадим мы этот десерт сегодня тому, кто первым верно назвал год, в который произошло два памятных кулинарных рекорда. И тот год, в который вышел хит группы «Раса, ты пчела, я пчеловод». Именно кусочек этого хита мы с вами прослушали у нас в эфире несколько минут назад. Итак, друзья, готова поздравить я абонента, чей телефон заканчивается на 4137. Именно он написал нам первым цифру 2019. Именно в этом году, в 2019-м, вышел хит «Ты пчела, я пчеловод». И происходили те самые кулинарные рекорды, о которых я вам рассказывала. Рекорд из Кении, рекорд из Японии. Поздравляем, порадуемся за человека, кто будет наслаждаться десертом от кафе «Суши Биг». Ну а завтра вновь продолжим радоваться и поднимать вам настроение. Встретимся мы в эфире местного радио ровно в 17 часов. Услышимся. Жду вас такими же улыбчивыми, радостными, задорными и с летним настроением, безусловно. До встречи ровно в 17 на 104. Всем пока-пока.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В следующем году россиян ждут 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая короткая неделя намечена на конец февраля. Согласно проекту Минтруда, 3-дневные рабочие недели запланированы на февраль и ноябрь. 4-дневные на мартовские, майские, июньские праздники и на конец декабря. Также в 2027 году ожидается 1 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Жители предупреждают о новой вспышке активности клещей. Очередной всплеск прогнозируют на конец августа, начало сентября. По словам экспертов, летняя жара создает ложное ощущение, что сезон клещей подходит к концу. Однако в конце августа возможен новый пик активности насекомых, особенно в период грибного сезона. Клещи могут переносить не только вирус клещевого энцефалита, но и возбудителей боррелиоза и других вирусов. Один клещ способен быть носителем сразу нескольких инфекций. В случае обнаружения на себе клеща нужно аккуратно извлечь его с помощью пинцета или специального приспособления, продезинфицировать место укуса и как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Костомукши предложили создать круглогодичный детский лагерь. Подобную идею власти обсуждали еще в 2022 году и сейчас решили к ней вернуться. Куратор округа Лариса Подсадник подчеркнула, что на ее встречах с родителями, педагогами, общественностью, молодежью Костомукши тема круглогодичного детского отдыха звучит постоянно. В Костомукши сейчас активно развивают инфраструктуру спорта, в том числе детского. Это потребует и создания условий для комфортного размещения юных спортсменов, их родителей, тренеров. Детский центр может стать частью спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Ряд предложений по размещению центра прозвучали уже на недавнем заседании правительства. Их вскоре рассмотрят. На эту работу специалистам отвели 2 месяца. На новой набережной стало светло. На берегу озера Контаки продолжается благоустройство в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Вдоль прогулочной тропы на набережной были установлены опоры освещения. Между ними смонтировали световую гирлянду. Накануне ее включили и на пешеходных дорожках. В темное время суток теперь будет светло. Тем временем в направлении территории массового отдыха людей в районе Нижнего кольца по улице Мира продолжается устройство деревянного настила. Власти рассчитывают, что новое освещение и продление прогулочного маршрута сделают набережную еще более комфортной и привлекательной для жителей и гостей города. Правительство утвердило обновленные правила перевозки групп детей. В новом документе закреплены понятия «инструктор-проводник» и «экскурсовод-гид». Если в группе более 20 детей, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. При использовании 3 и более автобусов с поездкой дольше 12 часов обязательно присутствие медработника. Ночные поездки с 23.00 до 6 утра разрешены только в исключительных случаях, до вокзалов или аэропортов, при задержках пути или по решению региональных властей. Постановление будет действовать до 2032 года. Жители города могут поддержать участкового из Костомукши. В республике стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый». Костомукшу представляет старший участковый уполномоченный полиции майор Цирен Айтаевич Эрдженов. Он служит в органах

0: Победитель представит город на республиканском уровне. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянном На основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. А возможно, в возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачный день, слабый дождь, плюс 10, плюс 13 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, плюс 10, плюс 17 градусов, ветер ожидается северо-западный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в четверг в Костомукше будет высоким. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская 7. Первый подъезд. ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон». Салон «Золото» Костомукша.

0: Да, действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на вакансию. Экономист по планированию производства. Обязательно наличие профильного образования. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Забота о рыбацком снаряжении превыше всего. Срок лески, например, можно продлить, регулярно смазывая ее глицерином. Вы не забывайте о таком методе. А вот еще один. Избавиться от петель на леске можно вот так. Размотайте леску вдоль уреза водоема или на мокром поле. Отойдите на 50-60 метров и, слегка сжав влажной тряпкой леску у нижнего кольца, начните медленно подматывать. Главное в нашем деле – выдержка.
4: Не клюет.
2: Если ваша любимая блесна потускнела, а под рукой совсем ничего не оказалось, то можно вернуть ей былой блеск, потерев пеплом от сигареты. Не забудьте только вымыть руки после курения. Рыбы терпеть не могут никотин. Да и многие окружающие тоже не любят табачного дыма. Не забывайте и об этом.
4: Хороша уха.
2: Существует масса самых разных рецептов приготовления ухи. Так, на севере варят уху молочную. В кипящее молоко кладут соль, очищенную мелкую рыбу и масло. Пришел этот рецепт на русский север из Финляндии. В стране тысячи озер готовят уху несколько иначе. Сначала в воде варят луковицу и морковь, которую после вынимают. В бульон также добавляется перец и соль по вкусу. После добавляется немного картофеля, наливается молоко и кладется красная рыба. Информация о пропорциях молока и воды встречается довольно расхожая, но чаще всего говорят о пропорции один к одному. Так что тут есть место для творчества. Приятного аппетита и клевого настроения.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: быть рядом.
1: Реклама на местном радио.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Подвенец на колесах». Американская невеста Сэмми Хилтон прославилась из-за необычной обуви на свадьбе. Видео с торжества уже вовсю гуляет по интернету. Девушка появилась на церемонии бракосочетания в белом макси-платье. При этом, когда невеста шла между гостями к жениху, она вдруг приподняла подол и неожиданно покатилась на надетых ею роликовых кроссовках. В подписи к видео Сэмми пояснила, что познакомилась с супругом 19 лет назад у магазина, в котором они вместе работали. В тот момент она также прокатилась перед ним в той же обуви. Впервые он увидел меня, когда я проезжала в этих кроссах через парковку к зданию. Он подумал, что я самая крутая девчонка на свете, вспоминала девушка. Ролик набрал уже под 1 000 000 просмотров. Позднее у невесты взял интервью даже журнал People. А на городские улицы тем временем возвращается давно забытый обувной тренд. Он был на пике в 90-х. Речь о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, который в прошлом просто обожала актриса Дженнифер Энистон и другие звезды. Эти кеды изначально появились в начале прошлого века как обувь для тенниса, а сейчас они буквально заполонили соцсети и стали частью стрит-стайл-образов в рамках всплеска интереса к эстетике 90-х. Стилисты советуют сочетать эти кеды как с повседневными вещами, например, с джинсами и джемперами, так и с праздничными образами, в том числе яркими юбками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Я спокойна. Я жду отпуск.
6: А лето уже с тобой.
7: Лето твоей свободы.
6: На местном радио.

тоска в заколоченных окнах. Временами был свет, и где-то на том конце можно было услышать ответ.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки. Женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобство. Удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71, торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира. И в группе ВКонтакте магазин мужской и женской одежды в Костомукше. Продажу и установку окон ПВХ в Костомукше предлагает Северный город на Октябрьской, 7. Приходите и заказывайте окна для дома, дачи или балкона. Здесь же для вас рулонные шторы и жалюзи. Действует скидка 20% на алюминиевые лоджии. Подробности акции уточняйте у менеджеров компании Северный город. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. Северный город. Продажа и установка окон ПВХ. Октябрьская, 7. Первый подъезд. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-0.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR от 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектациям машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Atom пока не начали массово вставать на учет. По данным Автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Atom'ов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Dipal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Dipal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

Местное время 9 вечера.

контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой. Наверное, так проще казалось, динамики громче, танцуют.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.

А может, правда, лучше все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства,

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщине зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

0: глаза, представляй нас в паре.
1: Проводи руками по соленой воде. Не грусти, я всегда иду к тебе. Я всегда иду к тебе. Проводи руками плавно по воде. Не грусти, сейчас я бегу к тебе.

Я не твоя. Я не твоя.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии!
1: На местном радио. Yeah.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.